this song's all along. I try to translate it in your language, alright? Here we go. Я мисьон, ешьон, живут ли я завтра? Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг? Yeah! Сам визит нашей будущей.